Напредне кунсте женялишески фериос ясалиме дере ащо зашачвали докулашка ветнас згнижо жобе могли напшикват сарске живот водоживиш ато само на цоне мимо того вам квищи даем жобе могли се купиш жиле сарске драстве або драствине жиле пшедаваш Jo, to som vám už skoro všetko všaraživa, som ga neperieraskšiva, vám dobre žen, že což ja som Anja Kohoj-Čvácová a veľa viac lepší pri svochaniu.